0: Ты его вырезаешь. I'll be transporting this juvenile female to 113064 Ford, starting mileage 2251.
1: 2232.